летний вечер, спускается и Питер, робится, як склеп. Волоцужный пес только лапу вытер об мой несмачный хлеб. Мне тут не спится, тут спится не выходит, моя зигзица за игора выходит, час спыниться, сумбоком не выходит.

клетка. Город вы звером отручены зарой. А я в рулетку гуляю с револьвером, грёбаный герой.

0: У нямецкім Боне стартавалі глабальныя кліматычныя перамовы ў межах 64-й сесіі дапаможных органаў ААН, у якіх удзельнічаюць дэлегаты амаль 190 краінаў свету. Сустрэча разглядаецца як ключавы этап падрыхтоўкі да будучай канферэнцыі бакоў, дзе будуць вызначацца далейшыя механізмы глабальнай кліматычнай палітыкі, кажа удзельніца сустрэчы кліматычная экспертка Ірына Панядзельнік.
1: Сейчас я нахожусь на конференции рамочной конвенцион по изменению климата, которая проходит в Бонне. Это переговоры, которые проходят перед конференцией, которая будет в ноябре в Турции. Она проходит в Бонне, эта конференция с какого? С 8 числа по 18 июня. И на этой конференции, соответственно, страны встречаются вместе, чтобы обсудить повестку и иные вопросы, которые они будут обсуждать уже на конференции в Анталии. Здесь я представляю Climate Action Network, Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия, потому что я являюсь координаторкой этой сети. Вот, и мы представляем голос гражданского общества всего региона, и включая Беларусь тоже.
2: Традиционное уже питание для таких конференций, где присутствуют представники Беларуси, официальные делегации.
1: Каждый год я вот ко всем подхожу и интересуюсь, видели ли хоть кто-нибудь белорусов. Но, к сожалению, их не видно никогда. Вот поэтому я даже не могу ответить на этот вопрос. Смотрела я сайт Минприроды и про ООН Беларуси, но, к сожалению, не видела никаких новостей, поэтому, скорее всего, к сожалению, не присутствует никто из официальных, так сказать, властей.
2: Тем не менш, проблемы климата для Беларуси в этом лику застаются. Какие, может быть, пытания вы представляете на этой конференции, какие так иначе тычатся Беларуси? Может, маются некие подобные аналогии у инших державах? Что зараз важно агулам?
1: Основные проблемы, с которыми мы приехали как гражданское общество нашего региона, это вопросы адаптации, например, которые очень актуальны для Беларуси, и как будто бы в Беларуси могли быть множество проектов, направленных на адаптацию к изменению климата, но, к сожалению, из-за санкций, из-за политики, которую ведет режим Лукашенко, к сожалению, об этом нельзя говорить. А отличный трек, в котором могли бы представители поучаствовать в Беларуси, а еще один из треков, с которым мы работаем, это финансирование, источники зеленого финансирования. Сейчас рассматривается на повестке заседания трехкратное увеличение фонда по адаптации глобального. Снова же Беларусь могла бы тоже участницей этого фонда, если бы активно принимала участие в переговорах, но, к сожалению, тема изменения климата не актуальна для текущих властей, к сожалению.
2: Цікава, што далейшыя вынікі Боннскай канферэнцыі будуць прадстаўлены ў Турцыі. Крыху раней улетку ў Турцыі будзе праходзіць саміт НАТО. Ці ёсць агулам некая сувязь зараз клімата і агулам геапалітычнай стратэгіі свету?
1: На самом деле не знала, что будет саммит НАТО происходить, вот, но конференция по климату будет происходить в ноябре. Это самая большая конференция, на которую приезжают десятки тысяч участников, представителей госорганов, бизнеса, ученых, вот, представителей гражданского общества. Поэтому мне кажется, что важно соотносить повестку НАТО и повестку климатической конференции. Вот сейчас, например, начался G7, и я, к сожалению, не помню точную цифру, но масштаб того, на сколько процент бюджета всех стран G7 отправляется на военные, на поддержку военных полномочий, так сказать, этих стран, конечно, шокирует. Это все может идти на решение других глобальных проблем, таких как изменение климата. Это касается и Беларуси, где режим обеспечивает там, полицейских, они называются милиции, военные ресурсы и так далее, хотя могли бы больше тратить на такие сферы, как здравоохранение, экология, образование людей, то есть больше задумываться о людях, а не о машинах, оружии и войнах.
0: Такое меркаванне агучыла Ірына Панядзельнік. Яна адзначае, што для Беларусі важна прымаць удзел у сустрэчах у Боне, якія дазваляюць узгадняць базавыя падыходы, выпрацоўваць агульныя рамкі па фінансаванні, адаптацыі, тэхналогіях, нават калі канчатковыя рашэнні прымаюцца пазней. У гэтым сэнсе Бон выконвае ролю тэхнічнага ядра кліматычных перамоваў, дзе фармуецца аснова будучых дамоўленасцяў на высокіх дзяржаўных узроўнях.
3: Радыорация охопливая усе дорожные погранпереходы.

глубине, кого полнится спокоем оркестровое. Отбиток месяца на хвалях в озеро. Не верится, что закрануло за живое. То ли что тут деется, пасуя я тут свой. На золку стелится ширвать, роса не прыгнет наша почва. Водку кишер, весело гуляние, урехом самые ночи. Она полями кружляя бусел, в промени слепь с небожи. Догорелые трески оскинул и далее по кровь.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: 18:10 зараз у Беларусі, 17:10 дакладны час у Польшчы. Народныя абрады пляцення вянку, жывое аўтэнтычнае гучанне ды багара іншага. Так прапануюць беларусам Літвы, значыць летняе сонцастаянне і купальня этнацэнтр Світанак. Пра тое, як будзе праходзіць свята, з галоўнай арганізатаркай купальня, кіраўніцай этнацэнтра Світанак Марынай Струнеўскай пахутарала Тетяна Смоткіна.
2: Маладзіце купальня, якую будзе з 18 по 21, так? Пусть крышку про это распавядзіце.
3: Это цудоўнае наше свято, это мое самое любимое свято. Вот оно, свято летнего солнцестояния, купали, я его вельми люблю. И это свято мы выезжаем вот так вот семьями с наметами и разбиваем у лесе такую вёску. Туды не приезжают просто люди звонку, это все про регистрацию, люди проходят пытанку, досвечаны, как бы они разумели, что их там будет объединовывать, что их будет чекать, что это не будет музыка у колонках, это не будет такая дурылука. Дурылука будет просто, как было колисти в традициях наших. Треба вот у эти дни миновито побыть вот с осяродьем, побыть с природой, почуть себе, просто супокоиться, откинуть эти все гаджеты и эти штодённый бег, штодённую вот эту самоту, просто подяковать сусвету за это житё. Мы выезжаем, у нас так весело, там так здорово, мы ходим один до одного, как колисти вот уявляем, что мы в вёсце вот там привет. Таня, Татьяна, вы уже прочнулись, а что вы будете каву пьете? Ходите до меня, у меня тут есть на каву что-то. И вот так вот и она, о, ходите. Тогда другая кричит, девчаты, хлопцы, у меня сегодня холодник, ходите, шалти борщи. Разумеете, вот так вот. Тогда вечером мы все собираемся, пропановываем разные инициативы, некие мастер-классы. В этом году будет вот плетение пояса, мы покажем, повезем. Лето было гафтование, я закончила дочиться строй, показывала, как это все выглядит. Вот будем показывать, как плететь пояс в этом году. Ну, безумовно, песни, танцы, карагоды, это все организовано. И там нема такого, что вы приехали и на все готовое. Мы вот приезжаем, это просто лес. И мы сами организовываем это свято. Люди громадою, и это, поверьте, оно так обедновое, и вот детям передаются эти традиции. Вот один раз бачивши, просто на все житё застается.
4: Вы створаете такую белорусскую атмосферу, у вас соправдает, почуваешь душой. Вы тут створаете такую Беларусь у Литве, у Вильни, и соправдываете такая сімейная атмасфера, шмат бацькоў вас падтрымліваюць, але я чула, што у вас ёсць некі ўсё ж такі цяжкасці з фінансамі. Спадзяюся, ўсё ж такі вы працягнеце сваю працу. Што на гэтым этапе у вас?
3: Ведаеце, я для сябе вырашыла, пакуль б'ецца маё сэрца і пакуль я магу валантэрыць і збіраць гэтых людзей. Адзінае, што нам трэба ўтрымаць некі офіс, таму што ўсё адно без свайго будынка гэта немагчыма. У нас вельмі шмат строю, у нас вельмі шмат рэквізіта. У нас пастаянна ідзе нейкая падрыхтоўка, летнікі, зімнікі, таму, канешне, нам аўдыторыя свая трэба, памяшканне. Дзякуючы бацькам, якія аплачваюць навучанне, і дзякуючы дарослым з этнацэнтра Світанак, якія таксама аплачваюць гэтыя заняткі, мы маем мажлівасць утрымліваць канцэртмайстра і маем мажлівасць аплачваць вот офіс, ну і тыя выдаткі, якія нам неабходныя. Вот для мяне гэта валантэрства, і я ганаруся тым, што гэта мой уклад у будучую вольную Беларусь. Я ганаруся тым, што сёння я захоўваю гэтае зерне нашай беларускасці ў выгнанні. Мы адзіны дзіцячы калектыў, які менавіта вот вучыцца на этнапедагогіцы метадам пераймання, вот калісьці, ідучы за сонцам, там вывучаем нашыя традыцыі.
1: Таксама, як расказвае Марына Странеўская, купальня з 18 па 21 чэрвеня. Усе удзельнікі будуць раўнапраўднымі часткамі гэтай падзеі, гледачоў не будзе. Запісацца на свята можна праз форму ў сацыяльных сетках этнацэнтра Світанак. Гэта 16 дзень чэрвеня, аўторак, 18:15 зараз у Беларусі, 17:15 дакладны час у Польшчы. Я перадаю вам прывітанне, мы далей з вамі таксама на нашай хвалі разам.

0: Еўразум.
1: Сёлета сярэдні памер пенсіі па ўзросце ў Беларусі складае каля 1070 і 1107 рублёў у месяц. Працоўныя пенсіі былі праіндэксаваныя 1 лютага ў сярэднім на 10%, а пенсійны ўзрост складае 63 гады для мужчын і 58 гадоў для жанчын.
2: Але наколькі наша пенсійная сістэма стабільная? Пра гэта падчас эфіру Еўрарадыё журналістка Марыся Вайтовіч запыталася ў эканамісткі Анастасіі Лузгіной.
1: Давайте паслухаем.
3: Днямі ў Міністэрстве працы прызналі, што большасць рэгіёнаў краіны не забяспечваюць сябе ўзносамі ў ФСАН і фактычна залежаць ад пераразмеркавання сродкаў з Мінскам і Мінскай вобласці. Пра што гэта сігналізуе?
4: Это говорит о том, что в целом, там если посмотреть, да, заявление, то в целом ФСЗН профицитный, но и положительный вклад, большой положительный вклад, это да, составляет Минск и Минская область. Почему? Там ряд районов остаются дефицитными. Почему? Ну, потому что, прежде всего, зарплаты высокие. Это один момент. Да? Чем больше зарплаты, соответственно, чем больше и социальных взносов идет в бюджет. Второй момент – это то, что, скорее всего, разная структура населения в районах и в Минске. То есть молодые люди часто уезжают в Минск, там Минскую область, находят более высокооплачиваемую работу, ну и, соответственно, начинают платить по месту, да, работы взносы в социальные. А в районах больше остается пожилого населения. Меньше доля, опять-таки, молодых людей, которые работают. И это создает вот такую неравномерность и дополнительную нагрузку на уже там областные, местные поступления, да, именно фонд социальной защиты населения, в результате вот формируется такая картинка неравномерности, да, когда там Минск, Минская область должны поддерживать районы. Поэтому, потому что, как мы уже говорили в рамках обсуждения региональных каких-то моментов, то Беларусь – это во многом страна, где страна одного города, то есть в плане того, что около Минска концентрируется вот основная часть бизнес-активности, наиболее ёмкий рынок, более развитая инфраструктура, и люди, в том числе особенно молодежь, из других городов, районов стремится ехать в Минск. Но, соответственно, найти там работу старается. Ну и поэтому вот мы видим, что такая ситуация получается.
3: Калі паглядзець на ситуацию старэнне насельніцтва, дэфіцыт кадру, міграцыю, наколькі ўстойлівай выглядае беларуская пенсійная сістэма на перспектыву 5-10 гадоў, і ці непазбежна давядзецца павышаць пенсійны ўзрост, узносы або мяняць сістэмную мадэль.
4: Безусловна, если мы особенно уже смотрим на такую среднесрочную перспективу, там 5-10 лет, ничего хорошего, наша вот эти вот та ситуация, которая складывается, она не ведет к ничему хорошему. То есть и рождаемость в Беларуси находится на одном из самых низких уровней в Европе, да, хотя в Европе тоже наблюдается в целом старение населения. И в плане миграционных процессов тоже, да, вот приток мигрантов, он хотя и существует, но он остается низким, но при этом белорусские специалисты по-прежнему, хоть уже не так активно, как там пару лет назад, но все равно тоже рассматривают другие страны для жизни. И сама система пенсионная, да, вот та, которая сейчас действует в Беларуси, она в основном она распределительная. То есть это государственные пенсии, которые выплачиваются государством. Она не очень эффективна в условиях старения населения. Потому что если мы посмотрим на опыт европейских стран, там не только европейских, то очень часто помимо вот этой вот государственной базы существует еще дополнительный накопительный элемент. Беларусь, он как бы тоже вот пару лет назад его там сформировали как добровольное пенсионное страхование. Но опять-таки, это добровольное, это далеко не все это начинают формировать, эти фонды. И это пенсионные вот эти вот взносы добровольно, они не пользуются, да, в целом у белорусов популярностью. Поэтому, да, Безусловно, и пенсионная система нуждается в трансформации, но для этого нужны дополнительные деньги. И при этом не исключено, да, повышение пенсионного возраста, потому что на сегодняшний день, безусловно, в Беларуси женщины выходят очень рано вот, на пенсию. Даже посмотреть, если со странами-соседями, а при этом продолжительность жизни увеличивается. Вот. Но здесь, конечно, безусловно, это такой не сильно популярный не сильно популярное действие со стороны властей, поэтому пока говорят, что этот вопрос не обсуждается, но, к сожалению, или там так, ситуация есть такова, что, скорее всего, к этому рано или поздно подойдут.
3: Дякую вялікі. Анастасія Лузгіна была сёння ў эфіры Еўрарадыё. Са студыі Еўрарадыё працавала Марыся Вайтовіч. Заставайцеся з намі.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Што з расійскай культурай? Ці стане яна добрай і вялікай?
0: Гэтае стаўленне да ўсіх астатніх з вышыні.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-біз.

Вольфгангом Вольфсом, порушнику, на жаль, жидом и комсомольцем, лишился лепшими на агентом ГПУ и не в забаве сбег сгородний у Москвы.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком. Программа с архива белорусского Радио Рация.
2: Радио Рация запрошая на репортаж.

слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: Радио Рация.
1: Мне не схаваешь под этой усмешкой своих сподеваний я бачу. Все видоочно, хопить покинем. Сувязь

0: уж я тут общения, уж молчу нават про отношения. Я хотел бы простить, но стеной между нами другой.
1: Другой пацан!
0: Я случайно взял монтировку. Будешь знать, як лакать газировку и устраивать поползновенья на тортик чужой.